101.5. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Love is a strange thing.

101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

now. I used to dream about this.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 8 часов.

0: Реклама. Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
1: А что тут страшного?
0: Вырастешь, поймешь.
2: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Твое время 9 часов.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
6: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
7: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волгоград ФМ представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
6: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
5: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград ФМ 101.5. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ритму. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
0: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
4: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
1: Вырастешь, поймешь.
3: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду Волгоград ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
6: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
7: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 11 часов.

0: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
6: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
7: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. 977-377.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
9: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
1: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
0: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
7: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время.
1: 12 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
9: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности. С Агатарев пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь-продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
9: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
10: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград-ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду Волгоград-ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
11: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
12: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: вкусный.
1: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
9: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
10: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-60.

0: Деспасито.
1: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
2: Твое время 12 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
7: Я больше не могу без «Алтарс».
8: Спокойно! У «Алтарса» скидка 60% на окна «Рихау» до 31 августа.
9: 43-55-13!
10: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду Волгоград ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
11: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
2: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
2: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду Волгоград ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
7: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: FM. 101.5. Твое время.
1: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
9: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз «MySight». «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Love is the strangest thing.

Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград-ФМ

0: сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах Центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
1: Спонсор ИП «Мануйлов» Андрей Юрьевич. Автосалон «Манеж».
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
4: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
5: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
6: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
0: Ах, Аконыч.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
6: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
7: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз «MySight». «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Филе пангасиуса 249,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района. Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
0: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
4: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: шоу. Реклама. Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
1: А что тут страшного?
0: Вырастешь, поймешь.
2: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 17 часов.
2: Виноград FM. В ритме твоего голоса.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
4: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
5: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз «MySight». «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие Волгоград ФМ и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем знаний. Ищи команду Волгоград ФМ на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
5: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
8: Спонсор ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
9: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
10: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я больше не могу без окон!
3: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 31 августа. 43-55-13!
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
7: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
8: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 31 августа в центральном районе нашего города ведущие «Волгоград-ФМ» и сотрудники ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области поздравят водителей и их детей с началом нового учебного года и наступающим Днем Знаний. Ищи команду «Волгоград-ФМ» на дорогах центрального района. Не упусти шанс получить классные подарки и хорошее настроение. Категория 0+.
3: Спонсор ИП «Долганов» Владимир Андреевич. Сеть салонов «Ваша оптика».
4: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 4 сентября в ТЦ «Монолит» «Ваша оптика» приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. «Ваша оптика». Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.